уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

этого смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

сердце. Ее сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа.

0: афишах сырой.
1: И тут же тает образ твой, Мадонна.
2: НС. Делай все, что хочешь, делай.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС начинается с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Mm-hmm. Ну что, ребятки, что у нас там?
0: Вторник. А по состоянию как будто бы пятница.
1: Последний день июня. Именно поэтому такое ощущение, поэтому такое состояние.
0: Да.
1: Ну что, ребятки, первый месяц лета, все, болда.
0: Болда.
1: Да, поэтому давайте уже как-то соберемся последние два месяца лета грядущего. Ну как-то хорошо проведем, самое главное, на просторах Радио НС под классную музыку вместе с нами, вместе с утренним шоу «Беш». Я, кстати, вчера встречалась с классными людьми, я говорю, у нас там это утреннее шоу «Беш». Они такие, «Беш, Бармак, что ли? Мы кушать будем?»
0: Я говорю, 7 утра?
1: Нет, ребята, я говорю, кушать мы не будем. А чё? Так что нам надо подумать над тем, чтобы кормить наших гостей, и, глядишь, они с большим удовольствием будут приходить к нам на эфир с утра пораньше.
0: Ну, подумаем об этом, подумаем.
1: Нас бы кто-нибудь кормил.
0: Да, ну и, конечно же, друзья, мы не с пустыми руками. Во-первых, Ксения принесла кофе. Наконец-то мы будем упиваться.
1: У нас кризис был с кофе.
0: Конечно же, много классной музыки впереди вас ждет, много полезной информации, конечно же, игры с подарками. Все для вас.
1: Ну и для вас уже идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Присоединяйтесь,
0: да.
1: Подслушивайте, подглядывайте и читайте по губам.
0: Кстати, мы там такие совершенно летние.
1: Да.
0: Заходите, смотрите.
1: Несмотря на то, что в Алматы шарашил полночи дождик, и с утра было прям дождь. Прохладненько. Да, это вот все ваши слезы вот эти вот. Мне кажется, это вы там рыдали ночами и дождь наслали на Алматушку.
0: Это за то, что вы такие хорошие, и мы заслужили свежую прекрасную погоду. Ну а теперь, друзья, давайте начинаем. Впереди вторник. Погнали. Доброе утро.
2: На радио МС.

0: синие такие смешные. Вот этот Teddy Swims, когда началась. О, классная песня. В итоге вообще не слушали, болтали.
1: Нет, но она фоном звучала, и это уже приятно. Тем более, что впереди у нас волнительный момент. Мы сегодня подводим итоги крутого настроя. И мы наконец-то узнаем, за какой трек проголосовало большее количество людей.
0: Да, и давайте начнем с третьего места. На третьем месте у нас наш казахстанский исполнитель Алем, бывший исполнитель, а может быть и не бывший. По-моему, 91 еще работают вместе, дружненько.
1: Я вообще не в курсе.
0: Ну, у него есть сольный проект. Алем называется, и песня называется «Калай». Третье место, друзья.

0: На втором месте целых 87% голосов набрал этот трек.
1: Лимпи Мурзина, не томи, ну что там?
0: Самое интересное, самое интересное. Кто же на первом месте? Конечно, песня была твоя, ты выбирала ее. White Town, Your Woman.
1: Вау!
0: Именно она у нас на первом месте, и прямо сейчас будем слушать ее в эфире Радио НС, и в ближайшие месяцы, долгое-долгое время в эфире будем слушать ее. Погнали!

0: знаешь, и очень круто, что большое количество голосов набрала именно эта песня. Я рада.
1: Да, и будем слушать теперь ее отныне постоянно в нашем эфире. Всем спасибо за голосование. И, кстати, целых 91% голосов набрал этот трек.
0: Слушай, ну это практически рекордное количество голосов, когда все наши слушатели, почти все наши слушатели сошлись воедино. Да. Ну а завтра мы начнем уже новый месяц, новый хэштег крутого настроя, июль 2026, поэтому не пропустите.
1: Да, и не забудьте подписаться на наш телеграм-канал Радио НС. Угу. Ну а мы продолжаем утреннее шоу-биш, и впереди я расскажу, какая самая главная ошибка на первом свидании. Не пропустите, очень важная информация.

0: Это утреннее шоу «Пеш» на радио НС. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что о свиданиях расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, какая самая главная ошибка на первом свидании.
1: И?
0: Психолог Тайс Барбизон рассказала, что тревога перед первым свиданием часто возникает, когда человек воспринимает встречу как проверку ценностей собственной. Из-за этого появляются учащенные сердцебиение, потные ладони, сильное волнение. Специалист, значит, что делает? Он советует изменить подход. Думать не о том, как понравится, а о том, подходит ли вам сам человек, то есть понравится ли он вам. Когда свидание становится взаимным знакомством, а не экзаменом, тревожность обычно снижается. В общем, не воспринимайте свидание как собеседование, советует она. Хотя некоторые, мне кажется, после первого свидания такие до сих пор говорят, мы вам перезвоним, прям как на собеседовании.
1: А у меня есть еще лучше предложение. Ребят, когда вы ходите на свидание, просто идите туда с мыслью того, что вы хотя бы один раз классно проведете время.
0: Покушаете, типа?
1: Да почему?
2: Почему покушаете?
1: А впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:23 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. На календаре уже 30 июня, вторник. И вот Митя Фомин, он нам сказал, что все будет хорошо. А что говорят астрологи на день сегодняшний, узнаем прямо сейчас. Гороскоп, поехали.
1: Тоже говорят, что все будет ок. Например, Овны, сегодня многое может стать проще в тот момент, когда вы перестанете воспринимать это как испытание.
0: Тельцы, день напомнит, что ценность некоторых вещей раскрывается только тогда, когда перестаешь к ним привыкать.
1: Близнецы, вас может увлечь чужая манера думать, не сама идея, а именно способ, которым человек к ней пришел.
0: Раки, сегодня будет полезно заметить, сколько энергии вы больше не тратите на то, что раньше отнимало слишком много сил.
1: Львы, день принесет редкое удовольствие от состояния, где ничего не нужно доказывать ни себе, ни другим.
0: Девы, сегодня вас может по-настоящему зацепить что-то очень простое, но именно в этой простоте окажется особая ценность.
1: Весы, один неприметный момент способен вызвать у вас чувство, будто все идет именно так, как должно.
0: Скорпионы, сегодня полезно оставить место для паузы и не спешить превращать каждую мысль в решение.
1: Стрельцы, день может подарить интерес к теме, которая раньше приходила мимо вас совершенно бесследно.
0: Козероги, сегодня особенно ясно станет видно, что некоторые ограничения существовали только в вашей голове.
1: Водолеи, вас может удивить, насколько иначе ощущается день, если убрать из него привычную спешку.
0: Рыбы, сегодня хороший момент для того, чтобы позволить себе радоваться без повода и не искать этому объяснений.
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: часов 28 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Угу, и мы хотим уже объявить тему Нихабара сегодняшнего. А Нихабар – это рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем весь день. В течение 3 часов, по-моему, слушаем ваши голосовые сообщения на разные темы. По номеру 775-106-2011 можете их прислать.
1: Уже присылайте их, и сегодня мы хотим обсудить, на что же вы, ребятушки, не жалеете денег. Ни при какой погоде, ни в какие обстоятельства. Просто вот не жалеете денег, и все.
0: Да,
1: рассказывайте.
0: Ну, вы же помните, да, что мы собираем на вас компромат, поэтому мы должны знать. Мадьяр, волосы назад, отправляй голосовое. Особенно ты. 8775-106-2011 наш WhatsApp номер.
1: И не только Мадьяр, а то сейчас все подумают, что Мадик у нас главная звезда.
0: Мадик,
1: конечно, звезда, но мы можем сделать звездами абсолютно каждого из вас. Поэтому давайте, отправляйте смелее голосовушки. Ждем вас в нашем эфире.
2: На радио НС.
1: И далеко не уходим, впереди расскажем, как выиграть крутой мерч от радио НС.

0: больше половины восьмого на наших часах. Это значит, что впереди любимая игра «Сейчас спою», где сегодня кто-то из вас может унести с собой крутой мерч от Радио НС.
1: Да, и неважно, из какого вы города, неважно, как вас зовут, присылайте свои голосовые, если хотите.
0: Какие голосовые?
1: Ой, голосовые, говорю, заявки. Заявки. По номеру 775-106-00-11 нам нужны два участника.
0: Ну, а в заявке текстом обязательно напишите название игры «Сейчас спою».
1: Ну, не дали вам голосовые прислать, заявки текстово.
0: Голосовые в них
1: хабар. Да, ждем ваши заявки.
2: Шоу «Пеш» на Радио МС.

0: Что сейчас будет? Сейчас песни у нас будут. Так сказала, как будто никогда по жизни вокал не слышала. Но это живой вокал прекрасных наших участников, а точнее участниц.
1: Да, давайте с ними знакомиться. Это Баян из Алматы. Баян, доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро всем.
1: Привет, привет. И Мадина тоже из Алматы. Мадин, привет.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро всем.
1: Ой, девчонки заряжены.
0: Да, не то, что мы из себя выдавливаем вот эти свои смехуёчки.
1: Как будто бы даже голоса похожи.
0: Не знаю. Сейчас, когда запоют, мы проверим. Ну а пение это все для чего? Для того, чтобы заработать крутой мерч от Радио НС.
1: Да, и мы все дружненько будем за вас голосовать в нашем телеграм-канале Радио НС. Поэтому, друзья, заходите уже сейчас, подпишитесь и приготовьте свои пальчики, потому что голосовать нужно будет сегодня прям смело.
0: Со всей силы надо будет активненько голосовать, чтобы порадовать наших девчонок. Ну и, как обычно, самое честное судейство от наших слушателей мы тоже ждем.
1: Да, Баян, ты была первой на рандоме. С тебя и начнем сразу.

0: Ты знаешь с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов. Соединила, не отпустила нас любовь. И в небе я зажигаю яркие звезды для тебя. Будешь со мною самым счастливым, знаю я.
1: Вау! Нас обманули! Нас обманули! Зовут ее не Баян, ее зовут Каролина, потому что это Ани Лорак, вылитая просто, даже лучше.
2: Наша казахстанская
1: версия на максималках.
2: Умничка, вау!
1: Мадиночка, ну тебе, конечно, придется сложно, но ты, пожалуйста, соберись. Мы верим, что у тебя тоже очень-очень круто получится.
2: Погнали, сразу после гонга, Мадина, начинаем.

0: Нам надо вчетвером в караоке, девчата.
1: Я за. Выходим, девочки, выходим. Работа сегодня отменяется, будем петь в
0: караоке. Закругляемся. Ну и, конечно же, перед тем, как закруглиться, нужно зайти в наш телеграм-канал, подписаться и, конечно же, проголосовать. Девчата от души спели и хотят получить как можно больше голосов.
1: Голосовалка в телеге уже есть. Я уже успела тоже отдать свой голос. Присоединяйтесь. И вы скорее. Скоро будем подводить итоги вместе.
0: Баян, Мадина, далеко не уходите. Будьте на линии, мы вернемся и подведем итоги вместе, да.

0: пою.
1: Вот смотрю я на нашу голосовалку и понимаю, что вы не готовы, ребята.
2: Да,
1: совсем не все проголосовали.
2: Бегом, бегом, бегом. Не расстраивайте Лиму Бимурзину, нужно срочно голосовать. Телеграм-канал называется Радио НС. Ждем вас там, тянем специально для вас время. И давайте еще проверим, девчонки с нами
1: да,
2: на связи.
1: Девчата. Ку-ку.
3: Ку-ку.
1: Девчонки здесь. Вторая где?
3: Да-да-да.
1: Во,
3: здесь.
1: Молодец. Все здесь.
2: Надо как-то это, по-нормальному ку-кукать, типа. Ку-ку.
3: Да.
2: Ку-ку.
1: Кукушка, кукушка.
2: Кукушка за деньги.
1: Нормально у тебя получается.
2: Да, ну.
1: Давай.
2: Кому на выезд, корпоративы. Буду кукукать сколько надо. Сколько заплатите, столько буду кукукать.
1: Отлично. Все, договорились. А у нас-то тем временем голосовалка идет.
2: Да, голосовалка идет, и ее надо уже останавливать. Все-таки время у нас поджимает немножечко.
1: Я думаю, что те, кто хотел проголосовать, но не успевал, отдали все-таки свои голоса, и уже можно смело останавливать голосовалку для того, чтобы узнать, кому из девчат достанется крутой мерч от Радио НС.
2: Много людей за вас, девочки, сегодня проголосовало. И прежде чем я объявлю результаты того, кто же сегодня победил, предупрежу сразу. Так. У нас там уже который день бунт на корабле в комментариях. Наши постоянные голосовальщики просто требуют кружочков. Говорят,
1: слушай, может, из-за этого они перестали голосовать?
2: Да, они говорят, что если их кинут, значит, и в этот раз и не отправит победитель кружочек, то они голосовать перестанут. Поэтому, девчонки, не знаю, кто из вас выиграет пока еще, но, пожалуйста, не подводите нас, порадуйте наших голосователей и комментирующих.
1: Да. А
2: ну
1: теперь?
2: Все. Да, теперь сегодня со счетом 24-76 побеждает Баян из Алматы.
4: Ура!
2: Баян, мы тебя поздравляем.
4: Ура, поздравляю.
2: Баян, крутой мерч от Радио НС достается именно тебе. За эфиром мы тебе расскажем, как ты его получишь. Мадиночка, ну ты, пожалуйста, тоже не расстраивайся.
1: Да.
2: Отправляй нам свои заявки еще обязательно, хорошо?
1: Ты тоже классно.
4: Да не вопрос.
1: Отлично. Все. Ждем тебя Супер. Еще в нашем эфире. Девчата, классного дня вам желаем. И ждем, конечно же, кружочка от Баян.
2: Да. Вон там все пишут, даешь кружок. Баян, клятвенно обещаю, что будет кружок в телеграм-канале Радио НС.
4: Да-да-да, обещаю.
2: Все, супер, ждем твой кружок. Мадин, ты тоже заходи, тоже отправляй кружок. Че бы нет, когда да, пусть все порадуются.
1: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
0: Доброе утро. Сейчас пою. Сейчас пою.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
2: Это снова мы. Люмби Мурзина и Ксения Панченко. Утреннее шоу «Беш» на радио НС. И мы продолжаем.
3: Здрасте вам. И впереди у нас 2 часа эфирного времени. Много всего интересного мы вам обещаем. Но, по крайней мере, постараемся приложить усилия для того, чтобы это было именно так.
2: Да.
3: Ну и в ближайшие минуты я вам расскажу о знаках зодиака, которые устанут считать денежки в июле этого года.
2: Прикольно.
3: Как раз спойлер, таки... нас с тобой там нет.
2: Как раз таки такая тема у нас сегодня в Нихабаре. Голосовые можете присылать по номеру 775-106-2011 и рассказать, на что вы не жалеете деньги. Друзья, нам будет интересно. А также не пропустите код судьбы от Жазиры Сербаевой.
3: Ну, а еще в этом часе 20 литров бензина мы обязательно разыграем в игре «Пит-стоп».
2: Ну и все крутится вокруг денег. В следующем часе мы попробуем взломать наш банкомат. А в банкомате у нас сколько? Вчера, по-моему, нас обанкротили.
3: Нас взломали вчера очень красиво, очень эффектно и уверенно. Поэтому сегодня у нас там пятерочка.
2: Да, поэтому, друзья, будьте с нами. Не забывайте о прямой трансляции, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Мы вам машем, друзья. Желаем отличного вторника и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Шоу «Беш». «Беш» на Радио НС.

0: 8.07 на наших часах, и самое время, чтобы узнать, кому астрологи обещают в июле 26-го года значительного финансового успеха.
1: Угу, интересно.
0: Значит, этот месяц принесет мощный поток событий, призванный бросить вызов и переосмыслить понимание денег вот для каких знаков зодиака. Угу. Первый – это раки. Угу. Внезапные денежные авансы или бонусы кардинально изменят ваше финансовое положение, и это значит, что вы вступаете в самый успешный период за последние десятилетия. Uh-huh. Хотя это может принести более высокую зарплату, например, или более высокий уровень там налогообложения. Но, в общем, все это также повлияет на вашу способность наслаждаться жизнью.
1: Класс.
0: Второй знак зодиака – это козероги. Нельзя продолжать делать все по правилам и ожидать, что все будет работать так же, как и раньше, говорят астрологи. Mm-hmm. Это ваш главный призыв к росту, и его нельзя просто так опускать. Mm-hmm. Поэтому прямо сейчас беритесь, в общем, за этот решающий момент. Он требует от вас движения в жизни вперед.
1: Отлично.
0: Ну и еще один знак зодиака. Я тебя обманула. Это рыбы.
1: Да ладно?
0: Да. Начиная с 7 июля. У тебя там, короче, ретроградное движение. Ну, не только у тебя, у всех рыб. Ну, короче, в общем, эти планеты, которые там будут ретроградить, ты, кстати, вчера говорила, что в ретроград тебе везет.
1: Да, обожаю.
0: Являются частью процесса повышения вашей самооценки и финансового благополучия. И этот период завершится аж в декабре. То есть, короче, до декабря месяца можно понимать собственную ценность, инвестировать во что-то, и все это принесет наибольшую пользу
1: в
0: жизни.
1: Ой, ну что ты, продолжай.
0: Рыбы, козероги и раки, наслаждайтесь. Денежек будет ого-го.
1: А я думала вначале, когда ты начала их перечислять, я думаю, так, раков среди моих родственников нету, козерогов тоже близких нету. Когда сказала рыбы, я такая, все сама.
0: Все на тебе, все в дом.
2: На радио МС.

0: Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: успешно радио НС. Продолжается 8 часов 16 минут в Казахстане. Сегодня 30 июня 2026 год. Вторник. Чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 30 июня, вторник. Полнолуние в Козероге сегодня. Это финальная точка месяца, которая помогает увидеть результаты и сделать важные выводы. Козерог – знак ответственности, структуры целей, карьеры и долгосрочных планов. Сегодня могут ярче проявиться вопросы, что я построил, куда я двигаю свои силы, какие цели действительно имеют ценности. Энергия полнолуния сильная, поэтому возможна повышенная чувствительность, эмоциональные реакции, усталость и внутреннее напряжение. А людям склонны к перепадам давления, головным болям и мигреням. В такие периоды особенно важно соблюдать свой обычный режим, отдых и заботу о здоровье. Не стоит идти в конфликты или принимать решения только под влиянием момента. Остерегайтесь агрессии, случайных людей в транспорте и на дорогах. Лучше использовать этот день для анализа, завершения, наведения порядка в делах, финансах и планах. Полнолуние в Козерог также напоминает, настоящая вершина достигается не рывком, а терпением, зрелостью и правильными шагами. Берегите себя и свою энергию. А я желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. И впереди рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня мы обсуждаем, на что же вы, дорогие друзья, не жалеете денег. Ну и традиционно все ждут от нас каких-то ответов. Но вот я подумала, короче, и решила, что рожденный тратить экономить не может. Это прям про меня. Тратить денежки я очень люблю. И никогда их не жалею на машину, на семейные дела и на косметику. Вот. Это такой прям...
0: симбиоз женских и таких немножечко мужских, да, развлечений.
3: Бы, да. Ты знаешь, что я люблю свою машину, какая бы она ни была, там, на какой бы я машине ни ездила.
0: Да, она такая ухоженная девочка.
3: Я всегда, да, за машинами ухаживаю. Правда, у меня мальчики. Машина у меня мальчики. Я за ними всегда ухаживаю, поэтому на это денежек я не жалею никогда, потому что это, ну, и безопасность, и, ну, это же красиво.
0: Хочу быть твоей машиной, подумали сейчас слушатели наши. Да-да-да. Ну что, друзья, присылайте. Вон, я вижу, Рустем отправил голосовой. Сейчас будем слушать. И, конечно же, впереди в Нехабаре послушаем все ваши голосовые. 8-7-7-5-106-2011.
1: Шоу «Бешь» на радио МС.

знаю, кто ты и откуда. С тобою дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: утра обо мне не вспомнишь.
1: Эй, Баур, не хавар!
2: Не хавар, родной!
1: А ты же видишь, не хавар!
2: Не хавар!
3: Ну что, друзья, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Если у вас появится идея что-то нам отправить, то отправляйте по номеру 775-106-2011.
4: Сегодня мы обсуждаем то, на что вам не жалко никогда денежек.
3: Первое голосовое, погнали.
5: Доброе утро, Шоубейш. Доброе утро, Казахстан.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Я на футзал никогда денег не жалею.
4: Да ладно?
5: Я, в принципе, денег никогда не жалею, но вот на футзал.
4: Ага.
5: Как только билеты поступают в продажу,
3: угу.
5: Я даже деньги и подготовленные на кредит могу потратить, лишь бы купить билет.
4: Ай-яй-яй.
5: Сегодня, кстати говоря, наша семья играет против Алматинского Кайрата. Пятый, последний финальный матч за звание чемпионства. Счет 2-2 как раз.
3: Круто, прикольно.
5: Сегодня битва будет в Семске. Алга, семей. Верю в победу наших.
4: Ты так-то в Алмату сообщение отправил, Ложек, если ты забыл. Да?
3: Не слежу за футзалом, но Алга Кайрат в любом случае. Идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, страна. Как вы?
4: Как вы?
6: Ваш постоянный слушатель не из города Астаны, а из города Алматы. Конечно, я не жертвен баласа, не человек, который постоянно переезжает, не человек, который оплачивает ипотеку. Но... до копейки могу потратить все свои деньги, которые у меня будут в кармане.
4: На что?
6: На рыбалку. Вообще ни копейки не жалко.
4: Рыбалку?
6: Вот, не знаю, вот зашел я рыбацкий ряд какой-нибудь, яляне, и все, и начинаю я. Это дайте, то дайте.
4: Все, надо.
6: Будет 200 тысяч потрачу, 100 тысяч потрачу. Ух, вообще ни копейки не жалко.
4: Это как я в магазине парфюмерии. Но, кстати, Алимжан, у меня к тебе просьба. Ну, так как ты алматинский, ты, если вдруг меня где-нибудь увидишь, ты ко мне
3: подойди сзади
4: и скажи, как вы? Я прям тащусь от твоего, как вы? Я не знаю, что там такого особенного, но прям очень круто.
3: Можете прийти к нам в студию, кстати.
4: Можешь прийти к нам в студию, да, и сказать, как вы?
3: Как вы?
4: И все, и я такая, эгэгэй.
3: Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушает из города Астаны. Спасибо, что в том числе персонально обратились ко мне. Я это очень сильно ценю. Ну, понятное дело, что для детей, для супруги я не жалею.
4: Ага.
7: Что касаемо лично меня, то я не жалею деньги на три вещи.
4: Ну-ка.
7: Первое – это хороший качественный парфюм.
4: Так.
7: Второе – это хорошая книга. И третье – это моя слабость. Я коллекционирую более 10 лет карты Таро. Это моя слабость. Их у меня на данный момент 34 штуки.
4: Вау.
7: Где бы я ни был, если я увижу хорошие карты, то я их покупаю, несмотря на то, сколько они стоят.
4: Вот это
7: всем
4: да.
7: Удачного дня, пока-пока.
4: Вот это удивил. Да ладно, мы же когда GetContact
3: обсуждали...
4: Ну, слушатели удивил, да. А мы чуть-чуть знали больше про Мадияра, когда тему GetContact обсуждали.
3: И, кстати, Мадияр, следующее голосовое сообщение тоже для тебя, послушай.
4: Ну-ка.
8: Не жалею я бабло на колоды карт Таро. Все спущу, друзья, по ходу, чтобы взять новую колоду.
3: Можете, кстати, скидываться и покупать вместе колоды.
4: Да, какая связочка у нас интересная пошла. Mm-hmm. Так, что там дальше?
3: Идем дальше.
9: Привет, Радио НС, привет, Шоубеш. Привет, девчонки, как всегда, прекрасно выглядите.
4: Привет.
9: На что я никогда не жалею денег, это на свою любимую супругу.
4: Очень
9: надо что-то купить, я всегда ей покупаю. Платьюшки там, что она пожелает, всегда ей покупаю.
4: Чушь.
9: Но она же девочка, надо радовать девочку.
4: Какой милый!
3: Какой молодец!
4: Такой сейчас сказал, она же девочка. Масечка, прям классно.
3: Здорово, идем дальше.
10: Доброе утро, дорогие девчата.
4: Привет.
11: Доброе утро, Паш.
10: Первое, на что мне не жалко денег, это на свою супругу.
4: Ай,
10: второе, это на бензин в автомобиль.
4: Свой человек.
10: А третье, на шипящие антидепрессанты в воскресенье. Ой, не в воскресенье, а вообще в выходные. Ну, когда у меня выходной, тогда не жалко.
4: Мы поняли тебя. И сейчас он, знаешь, я так смачно сказал, когда у меня выходной.
3: Да.
4: Мне кажется, Паше тоже стоит попробовать сказать, как вы.
3: Так, идем дальше.
12: Доброе утро всем.
4: Привет.
12: Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро.
12: Я не жалею денег на свою ласточку, на свою молнию, на свою тачку.
4: Тоже наш.
12: Всем хорошего дня.
4: Молодец.
3: Так, идем дальше.
13: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
4: Доброе утро.
13: Всем хорошего настроения.
11: Я денежек не жалею, у меня все деньги уходят на кофе.
3: Это точно.
11: Две кружки в день. Пока-пока.
4: Две кружки в день — это все твои деньги на кофе.
3: Ты посчитай месяц.
4: Да ну и что?
3: Получается почти 60 кружек.
4: Лима, мы с тобой тоже по две кружки за эфир, только за утренний пьем. Администрация осели, свяжитесь с нами. У меня есть вопросы к вам по поводу золотого сотрудника, между прочим.
3: Идем дальше, последний к этому часу.
13: Доброе утро, Шоу Беш. Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, девочки.
3: Доброе утро.
13: Это может показаться, конечно, немножко странным, но никогда не жалею деньги на хорошее, качественное нижнее белье.
4: У меня
13: всем
4: вопрос.
13: Доброе утро.
4: У меня вопрос. На свое белье или на белье второй половинки?
3: Тема белья не раскрыта. Раскройте, пожалуйста.
4: Нам очень интересно, чье это белье?
3: Ну, а мы ждем еще ваши голосовые по номеру 775-106-2011. В следующем часе послушаем.
1: Нихавар, родной. А ты живешь,
2: Нихавар.
4: Ну а уже скоро мы расскажем, как забрать 20 литров бензина.

0: 20 литров бензина. Кому 20 литров бензина, налетай срочно. Все в игру «Пит-стоп» на Радио НС.
1: Нам нужны два участника. Ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на радио НС.
2: 20 литров бензина, как обычно, на кону в игре Пит-стоп. И есть у нас два участника.
3: Давайте с ними знакомиться. Это Рафаэль из семьи. Рафаэль, доброе утро.
2: Доброе утро, Рафаэль.
4: Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, радио НС.
3: Привет, привет. И Айбар из Атырау тоже с нами. Айбар, привет.
2: Доброе утро.
5: Доброе утро, радио НС.
2: Ну привет. Что, парни, сегодня у нас будет битва за 20 литров бензина, и ваша задача отвечать по очереди, правильно либо ближе к правильному. Ну и каждый из вопросов будет оцениваться в 1 балл. По итогам 3 вопросов мы узнаем победителя и дарим 20 литров бензина.
3: Желаем вам удачи, парни, и начинаем игру.
2: Сегодня, как и всегда, с утра пораньше открыли мы любимые Яндекс.Карты и решили, что на машине хотим поехать из Аркалыка в Жезказган. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Рафаэль, как ты думаешь?
4: Наверное, 1200.
2: 1200. Ответ принят. Айбар, твой ответ?
5: 1000, может.
2: 1000. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Отлично. Давайте послушаем второй вопрос. И представим, что мы теперь о времени говорим. Сколько минут, согласно Яндекс.Картам, ребята, мы будем ехать из Аркалыка в Жезказган? Скажите, пожалуйста, Айбар. Сколько минут?
5: 140 минут.
3: 140. Твой ответ принят. Как думает Рафаэль?
4: Минут, наверное, 200.
3: 200. Твой ответ тоже принят, и мы идем дальше.
2: Ребятки, а если мы пойдем с вами пешком, сколько часов мы будем шагать, согласно Яндекс.Картам, из Аркалыка в Жезказган? Рафаэль, как ты думаешь? Сколько часов будем идти пешком? Да. Твой ответ, Рафаэль. Быстрее.
4: Давайте 40 часов.
2: 40 часов. Ответ принят. Айбар, твой ответ?
5: 65.
2: Все, ответ принят. И давайте подводить итоги. Парни, на самом деле, если мы с вами едем из Аркалыка в Жезказган, нам нужно на машине преодолеть 340 километров. И здесь так. Ближе был Айбар, заработал первый балл. Поздравляем.
3: Поздравляем тебя. Второй вопрос звучал так: сколько минут, согласно Яндекс.Картам, мы будем ехать? Правильный ответ – 310 минут, а точнее 5 часов и 10 минут. И здесь у нас был ближе, так был ближе Рафаэль, браво, твой первый балл.
2: 1-1 получается, да. Парни. И решающий третий вопрос. Сколько часов мы будем идти пешком из Аркалыка в Жезказган, согласно Яндекс.Картам? Правильный ответ – 73 часа, точнее 3 дня и 52 минуты. И здесь Айбар был ближе. И со счетом 2-1 бензин отправляется в Атырау.
3: Мы тебя поздравляем, Айбар!
5: Спасибо большое.
2: Ну,
5: спасибо.
2: Как обычно, скупая мужская радость, рад, очень рад. Спасибо, царь.
3: А в душе он ликует, сейчас трубочку положит и пойдет танцевать. Спасибо.
2: Рафаэль, ну ты, пожалуйста, не расстраивайся, отправляй нам свои заявки еще, и пусть тебе тоже обязательно сегодня где-то еще повезет.
3: Угу. Хорошего дня вам желаю.
4: Спасибо. Все. Горячий солнечный привет из семьи Альбару.
2: Ага. А нам?
4: Надеемся на лучшее.
2: А нам горячий привет.
5: Спасибо.
3: Не, мне не
4: и
3: надо
4: вам
3: горячий.
4: Тоже, конечно,
3: мне
4: обязательно горячий.
2: Либи-бузе, холодный привет, такой чисто семский, а мне горячий. Все, семей классный город, правда, у меня там есть друзья, поэтому обожаю семских людей. Большой вам привет еще тоже.
3: Хорошего дня вам желаем и продолжаем утреннее шоу Беш на радио НС. Доброе утро.
1: Шоу Беш на радио НС.

0: сапасы музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Девять часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Бешеное радио НС» продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, еще час у нас с вами есть. Это значит, что в ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто... сладко проспал его в 7 часов.
3: Утра. Да, а также продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, друзья, на что вы не жалеете денег никогда. Ждем ваши голосовые.
4: Ну, а еще вы можете заработать денег у нас в игре «Большой куш». Там на кону сегодня 5000 тенге, потому что вчера нас взломали и забрали наши денежки.
3: Ну и также не забывайте о том, что идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе в ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. Там вы можете зайти, да, и посмотреть на нашу красивую студию и на нас с Ксенией.
4: Да, мы тоже красивые. А еще там всякая разная информация есть интересная. Если вдруг кто-то мало знает о нас, ведущих, и о радиостанции в целом, вы там тоже все это можете прочитать. Ну и, кстати, есть у нас еще инстаграм Радио НС, тикток Радио НС, ютуб-канал Радио НС и, конечно, наши социальные сети с Лимой личные тоже не забывайте. Лима Неадриана и Ксю Панченко, будем рады всем.
3: Подписывайтесь, будьте с нами, ну а мы продолжаем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: На радио МС.

0: 9:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 30 июня, вторник.
1: Итак, Овны, сегодня многое может стать проще в тот момент, когда вы перестанете воспринимать это как испытание.
0: Тельцы, день напомнит, что ценность некоторых вещей раскрывается только тогда, когда перестаешь к ним привыкать.
1: Близнецы, вас может увлечь чужая манера думать, не сама идея, а именно способ, которым человек к ней пришел.
0: Раки, сегодня будет полезно заметить, сколько энергии вы больше не тратите на то, что раньше отнимало слишком много сил.
1: Львы, день принесет редкое удовольствие от состояния, где ничего не нужно доказывать ни себе, ни другим.
0: Девы, сегодня вас может по-настоящему зацепить что-то очень простое, но именно в этой простоте окажется особая ценность.
1: Весы, один неприметный момент способен вызвать у вас чувство, будто все идет именно так, как должно.
0: Скорпионы, сегодня полезно оставить место для паузы и не спешить превращать каждую мысль в решение.
1: Стрельцы, день может подарить интерес к теме, которая раньше проходила мимо вас совершенно бесследно.
0: Козероги, сегодня особенно ясно станет видно, что некоторые ограничения существовали только в вашей голове.
1: Водолеи, вас может удивить, насколько иначе ощущается день, если убрать из него привычную спешку.
0: Рыбы, сегодня хороший момент для того, чтобы позволить себе радоваться без повода и не искать этому объяснений.
2: На радио МС. Тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS-тікте кезеттегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Утренняя магия на радио НС. Это Беш.
1: Если хочешь танцевать,

0: часов 18 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро еще раз. Ну что, ты готова, Лима, поделиться для Нихабара историей, на что ты не жалеешь
0: денег? Знаешь, я очень долго думала. На самом деле, я очень много чего люблю покупать и никогда не жалею денег. Но вот каждый день, чтобы это было, это такси утром. Я могу, в принципе, себе позволить выехать на автобусе, чтобы сэкономить и так далее, потому что чуть раньше тебя, да, встаю. Но нет, мне хочется вот с комфортом, с кайфом доехать на работу, поэтому такси это просто, как сказать,
1: must have,
0: да. Когда в конце месяца вижу, сколько я потратила за месяц, я в шоке.
1: Ну, надо.
0: Я понимаю, что я столько не зарабатываю.
1: Как-то тебя надо с таксистами свести, чтобы ты для них рекламу, что ли, делала.
0: Амбассадором?
1: Да, ну а что бы нет.
0: Берите
1: когда,
0: меня,
1: да.
0: Свяжитесь
1: берите
0: со мной.
1: Берите Лиму срочно, срочно берите такси.
0: Да, ну а вы, друзья, присылайте свои голосовые, расскажите, пожалуйста, на что вы не жалеете никогда денег.
1: 8-775-106-00-11.
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: Нехабар.
1: Ну что, очередная порция голосовых сообщений. Прямо сейчас в эфире Радио НС узнаем, на что наши радиослушатели никогда не жалеют денег.
2: Доброе Давай. Утро, любимая Радио НС, любимый ведущий, любимая Ксения.
1: Доброе утро.
2: И также весь Казахстан. Угу. Это ваш постоянный слушатель из Алматы, Макижан.
1: Так.
2: Мне не жалко деньги для семьи, для жены. Я, по сути, ей всю зарплату отправляю.
1: Так.
2: А также для родителей, им на лекарства, на лечение, на пропитание.
1: Молодец.
2: Много. Тоже не жалко. На машину не жалко.
1: Не жалко.
2: На бензин.
1: Угу. Так. А еще?
2: Вот на себя немного жалко.
1: Вот на себя жалко.
2: Одного зуба нет, все никак не могу. 5 лет поставить.
1: Блин, ну это классика.
2: Вот все.
1: В общем, там очень плохо слышно. В общем, ему, оказывается, жена говорит, ну иди сделай, ну что ты, я что, тебя держу, что ли? А ему жалко.
3: Ну, так бывает, но все-таки ты соберись, дружочек, давай уже. Мы в тебя верим.
1: Мы в тебя верим, и потом скинь нам фото новых зубов. Идем дальше.
4: Ну, конечно, белье для себя любимого, чтобы потом красоваться перед прекрасной супругой.
1: Вот теперь пазлы сошлись.
3: Юрец, а я надеюсь, жене-то ты тоже денег даешь на красивое белье? Ну, в смысле, не только на свое белье не жалеешь, но еще и на
1: чтобы
3: ее.
1: Раз на раз было.
3: А то да, как бы нечестно. Он такой в Кельвин Кляйне каком-нибудь красуется, а она такая Алиэкспресс за 300 тенге.
1: Да, нам теперь нужны дальше подробности, оказывается.
3: Требуем.
1: А мы идем дальше.
5: Доброе утро, страна.
1: Доброе
5: утро, шоу Беш.
1: Привет.
5: Как вы? Братуха, на самом деле, с утра настроение всегда поднимает. Жду именно его сообщения. Как бы это странно ни звучало.
3: Я не одна такая.
5: По поводу темы. Всегда жалко денег на себя, но никогда не жалко денег на своих детей.
1: Молодец.
5: Я думаю, у всех мужчин так.
3: Это классно, ребят, правда.
5: Всем хорошего настроения. Хорошего дня.
1: Отлично. Деткам не забудьте что-нибудь купить. Идем дальше.
6: Доброе утро всем. Доброе утро, девчатам. Вам
1: привет.
6: Хорошего, замечательного дня.
1: Взаимно.
6: Я никогда не жалею денег на своих детей.
1: Так.
6: Хотя при этом жалею на себя. Надо как-то это исправить.
1: Классика. Кстати, у меня такого никогда не было.
3: Да? На себя никогда не жалела денег? Реально?
1: Ну да.
3: Да?
1: Да, но не было такого, что вот я детям купила, а себе ничего не купила. У нас всегда должно быть все поровну. У детей вся жизнь впереди, а я-то тоже чей-то ребенок. Идем дальше.
7: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС.
1: Привет.
7: Всем хорошего, позитивного настроения.
1: Доброе утро.
7: На что я не жалею денег? Конечно же, на продукты на дом. Потому что если что-то надо купить, то только продукты на дом. Если не хватает, там, например, мяса и так далее. Я не жалею на это. А также не жалею на Иссык-Куль, потому что мы 25 июля на Иссык-Куль уезжаем. На это тоже уходят деньги. Всем желаю удачи.
3: Я бы удивилась, если бы на Иссык-Куль не уходили деньги. Я бы сразу Бимурзиной задала вопрос, почему мы еще здесь? Я не поняла.
1: Так, 25 июля, почти через месяц. Месяц мы будем готовиться к Иссык-Кулю.
3: Ты знаешь, Никита так готовится к Иссык-Кулю, как будто... Вот мы когда в детский лагерь ездили, я помню, мы за месяц сумку собирали заранее. То есть мы ездили на Королевскую ночь в августе, а в конце июля сумка уже была собрана, и периодически, когда какую-то шмотку надо было туда достать, так скрипя зубами, вот этот порядок в сумке такой, ты выдергиваешь.
1: Да-да-да. А мы идем дальше.
8: Доброе утро.
1: Доброе утро.
8: Доброе утро, страна. Доброе утро, НС.
1: Доброе утро.
8: Я деньги не жалею. Потому что они нас тоже не жалеют.
1: Логично.
8: А так, семья, жена,
1: так.
8: Родные.
1: Ну, классно.
8: Деньги – это бумажки.
1: Бумажки.
8: Из которых нам нельзя. Но жалеть их нельзя.
3: Грустно как-то стало сейчас в моменте. Давайте дальше. Есть что-нибудь еще?
9: Всем привет. Шоу-беш, привет. Утро. Девчонки, привет.
1: Доброе утро.
9: Короче, на две вещи мне только не жалко денег. На остальное на все жалко. Жаба давит, капец.
1: Давай,
9: а вот на мороженку и на пшеничное латте мне абсолютно никогда не жалко.
3: пшеничная лата, как сказал. Я как раз сижу вот с магазина, доставку продуктов домой заказываю.
1: Добавь
3: там
1: туда пшеничная лата.
3: Да я не люблю пшеничную лату.
1: Я тоже не люблю.
3: Я другие газики. Но их с утра не продается.
1: Эх, жалко. Есть последнее, кстати, сообщение. Давайте послушаем.
0: Доброе утро.
3: Доброе
0: утро. Я никогда не жалею денег на подарки своим близким, своим друзьям, своим знакомым. Женщинам, девушкам я всегда дарю цветы. Причем букеты такие хорошие. Для меня это прям для самой удовольствия делать подарки. Вот на это никогда не жалею денег.
1: Класс. Повезло вашим подружкам.
3: Мы с девчонками тоже постоянно цветами периодически обмениваемся, да, то постоянно, то периодически. Ну, короче, это классно, молодец.
1: Есть одно такое текстовое сообщение. Никита забыл добавить, что на маму не жалеет. Мама — это святое. Маму не трогайте.
3: Да.
1: Вот.
3: Да,
1: вот такие были голосовые сообщения. Друзья, спасибо всем за участие. Нихабар на этом завершается. Шоу Беш на Радио НС продолжается.
10: Нихабар, родной. А ты живешь, Нихабар.
1: Ну а впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 5000 тенге.
3: Вау.

0: тысяч тенге у нас в банкомате, друзья, есть. И у вас есть тоже возможность забрать эти деньги, как вчера это сделал. Сейчас посмотрю.
1: Да, посмотри имя этого звали? Человека. Он такой был
0: такой
1: уверенный
0: смелый,
1: в себе.
0: Такой тигр. Да. Аслан из Уральска. Целых 25 тысяч тенге забрал.
1: Ну, а сегодня есть у нас пятерочка, ребятки. Поэтому, если она вам очень нужна или просто вы азартный человек и хотите с нами сыграть, отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш». «Бэш». На радио МС.

0: Альфа-Куш активирован.
1: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся всегда взломать наш банкомат. И вчера это удалось сделать Аслану из Уральска. До сих пор вот этот шлейф его победы витает в нашей студии. Ну и сегодня в нашем банкомате есть 5000 тенге.
2: На них претендует Владимир из Астаны. Володь, доброе утро.
1: Доброе утро, Володь.
3: Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Володь, ну что, ты готов забрать у нас пятерочку?
3: Да даже если ничего не получится, я не расстроюсь.
2: Вот это хороший настрой на игру.
1: Ну, знаешь, мы расстроимся.
2: Если у него не получится?
1: Да
2: мы в любом случае расстроимся.
3: Да. Ну, тогда что я буду стараться, что не получится. Вас не расстраивать.
1: Ай, молодец.
2: Ты, главное, красиво отыграй и будь в хорошем настроении. Вот это самое важное для нас, тем более, что у нас уже есть 3 вопроса для тебя с 3 вариантами ответов.
1: Твоя задача – ответить на все вопросы правильно. Желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Слушай, Володь, сегодня, оказывается, день социальных сетей. Скажи, пожалуйста, какой хэштег считается самым популярным в истории Инстаграм? Варианты ответов. Love, фото или summer, как ты думаешь?
3: Love, наверное.
2: Цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Владимир, продолжаем взлом банкомата. Также сегодня отмечается Международный день астероидов. Скажи, пожалуйста, почему Международный день астероида отмечается именно 30 июня? Варианты ответов. Первое. 30 июня родился первооткрыватель первого астероида Джузеппе Пьяцци. Второе. В этот день на Землю упал Тунгусский метеорит. И третье. В этот день космический аппарат впервые протаранил астероид. Как ты думаешь, какой ответ верный?
3: Да, наверное, первый.
1: Цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Ну а также сегодня отмечается День влюбленных в Азербайджане. Скажи, пожалуйста, Володя, какое имя носит азербайджанский День влюбленных? Варианты ответов. День Лейли и Меджнуна, День Ильхамы и Фаризы или День Али и Нино, как ты думаешь?
3: Второй. Думаю, второй вариант.
2: Цифра номер 2 принята, и код с Владимиром из Астаны сегодня получился 112.
1: Подходим к нашему банкомату, а там у нас 5000 тенге, и проверяем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Володя!
3: Печально.
2: Блин, ну, играл ты, правда, классно.
1: Очень
2: честно,
1: круто.
2: Я за тебя болела, и когда ты ответил неправильно, я расстроилась. Mm-hmm. Ну, давайте разберемся по порядку.
1: Давай.
3: Ничего страшного.
2: В первом вопросе ты ответил правильно. Самым популярным хэштегом за всю историю Инстаграм является love, то есть любовь. Этот тег использован в сотнях миллионов публикаций по всему миру. Второе и третье место по абсолютному числу упоминаний стабильно занимает Instagood. Используется для обозначения качественного или интересного контента и... Photo to the day. Это, то есть, фото дня.
1: Слушай, а у меня нету ни одного поста с этими тегами.
2: У меня тоже нету такого.
1: Надо выложить. Сегодня же как раз таки день.
2: Что-то мы не в тренде.
1: Да, мы не в тренде.
2: Володя, ты давай тоже там этот выкладывай, короче, накидывай хэштегов, хорошо?
3: Да, обязательно после сегодняшнего эфира выложу.
1: Все, молодец. Во втором вопросе, вот тут мы ошиблись. На самом деле Международный день астероида приурочен именно к годовщине падения Тунгусского метеорита, которое произошло 30 июня в 1908 году в Сибири и стало крупнейшим столкновением в современной истории.
2: Володя, вот даже песня есть. Рвутся тунгусские метеориты. Бум-бум-бум-бум.
3: Нет, ну песня-то знакомая, а вот дата.
2: Ну вот чуечку.
3: И что оно приурочено.
2: Чуечку надо было развивать. Ну, да. А в третьем вопросе ты, кстати, тоже ответил правильно. Mm-hmm. Азербайджанский неофициальный день влюбленных связан с именами Ильхама и Фаризы Аллахвердиевых. Праздник ежегодно отмечается 30 июня в день их свадьбы. Дата стала символом искренней преданности, а их история считается примером бескорыстной любви и верности.
1: Какая прелесть. Мы тебе все равно аплодируем. Ты молодец.
2: Ты классно играл.
1: Да.
3: Мы хотим.
2: Ну ладно, я хочу, чтобы ты играл с нами еще, поэтому отправляй свои заявки.
1: Я тоже хочу.
2: Ну все, значит, мы хотим.
3: Обязательно.
1: Молодец. Мы тебе желаем хорошего дня.
3: Всего доброго, хорошего дня вам.
1: Да, спасибо большое. И своим проигрышем ты добавляешь в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра в нашем банкомате целых 10 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
0: Большой.

0: что, друзья, самое время с вами уже попрощаться, но опять-таки ненадолго. Завтра среда, маленькая пятница, и мы должны быть здесь все в дружненькой нашей теплой компании.
1: Да даже если бы и не среда завтра была, если бы четверг был, вообще все
0: я бы не пришла.
1: В смысле? Сейчас мы с тобой об этом за эфиром поговорим. Я же сама себе напомнила эту тетку из сватов, которая такая там. Да даже если бы и вот это, да даже если бы потом. Да,
0: я не знаю, о чем ты, но я... Ладно, я приду, хорошо.
1: Потом.
0: Я и завтра приду, и послезавтра, и после полоса.
1: Я люблю свою работу. Я приду сюда в субботу. Но дальше продолжать не будем, потому что в субботу мы обычно не приходим. Mm-hmm. Только если госпраздники двигаются. Короче, ребят, ну что, мы сегодня молодцы. Впрочем, как и всегда, молодцы. Yeah. И завтра мы пойдем по тому же плану с хорошим настроением. Но сегодня просто кайфаните, просто улыбайтесь. Вчера же, кстати, гениальная мысль блондинки какая была.
0: Какая?
1: Я в Инстаграм закидывала о том, что
0: улыбаться?
1: Люди, улыбайтесь друг другу. Не за что-то, а просто так. Это дарит хорошее настроение и вам, и окружающим.
0: Отлично,
1: вот.
0: Договорились.
1: Работает.
0: Ну а завтра в 7 часов утра всех вас ждем здесь на Радио НС.
1: Ну а сегодня, как и всегда, для вас старались Лима Бимурзина,
0: Ксения Панченко. Мы вас любим.

0: открывая футбольную Америку.
1: Рекордсмены по числу побед на чемпионатах мира бразильцы с трудом прошли Японию и вышли в 1/8 финала. На перерыв подопечные Карло Анчелотти ушли, проигрывая в один мяч, но во втором тайме команда пошла вперед большими силами и за счет гола Казимира сравняла счет. Исход матча должен был решиться в дополнительное время, однако на 95-й минуте вышедший на замену Габриэл забил гол, вырвав для Бразилии победу 2-1. Япония покидает турнир, будучи в шаге от того, чтобы сотворить одну из главных сенсаций плей-офф. В 1/8 финала бразильцы встретятся с победителем пары Кот-д'Ивуар-Норвегия.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Чехии после провала на групповом этапе чемпионата мира сразу же лишилась тренера. Мирослав Коубек покинул свой пост. Контракт с 74-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию. Интересно, что именно Коубек вывел Чехию на Мундиаль впервые за 20 лет, обыграв Ирландию и Данию в стыках. Сам тренер заявил, что одной из причин его ухода стала критика со стороны СМИ, причем Коубек стал не единственным тренером, чья карьера на этом турнире закончилась скандалом. В той же группе A южнокорейский наставник Хон Мюн Бо пережил настоящий кошмар. После вылета его встретили в аэропорту сотни разъяренных фанатов. Линчует наставника также в сети и на национальном ТВ.
0: Попутного ветра.
1: Групповой этап чемпионата мира установил рекорд, который держался 32 года. Аналитики посчитали, что 72 матча в 16 городах посетили 4,5 миллиона зрителей. На миллион больше, чем на Мундиале 1994 года, который, к слову, также принимали Штаты. Заполняемость трибун во время игр почти 100%. Фан-зоны в трех странах приняли еще 5,5 миллионов посетителей.
0: Против течения.
1: Лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года Гарри Линекер изменил свое мнение о фаворите. Легендарный англичанин перед стартом турнира считал Испанию главным претендентом на мировое первенство, но теперь уверен, что самая сильная команда на этом мундиале – Франция. Среди причин травмы и не слишком убедительная игра сборной Испании в группе, Франция же, по его мнению, обладает лучшей атакой турнира. Мбаппе и Дембеле в идеальной форме, и если Франция выиграет титул, именно эти двое будут бороться за золотой мяч. Это были некоторые итоги 19-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Адамның оң өкпесі сол жаққа қарағанда көбірек ауа өткізеді.
0: Жарнама.
2: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда хайда, пайда осында. Каспий магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60 00.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Разные мысли. Тот плох таксист, который выбирает короткий маршрут. Жернова.
1: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
0: НС радиосында Жарнама. 356 600.
2: Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: редко запрягаем, зато быстро распрягаем и никуда не едем.
1: Жернова. Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
2: НС радиосында Жарнама.

0: в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться.

0: кеп, келісте бізден артық ешкім жоқ. НС Радиосы. Разные мысли. Суровая взрослая жизнь – это когда хорошо покушал, а тебя никто не похвалил. Жернова.
1: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, тайда, пайда, осында. Каспий магазин.
0: МС Радиосында жарнама. 356

0: часом музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Друзья, всем огромный привет! На календаре вторник, 30 июня. Ну и сегодня мы провожаем первый месяц лета. Уже завтра июль официально вступит в свои права, а значит, впереди еще больше теплых вечеров, поездок, отпусков и моментов, которые захочется, ну, как минимум, запомнить. Ну а пока лето только набирает обороты, на часах у нас уже ровно 15:00. Это значит, что самое время открыть программу «Лайв-чат». Целый час мы будем читать ваши приветы, поздравления, добрые пожелания и сообщения, которые летят к нам со всех уголков страны. Ведь иногда несколько, знаете, искренних слов способны подарить человеку отличное настроение на весь день. Поэтому не откладывайте хорошие слова на потом. Наш WhatsApp 775-106-2011. Пишите. Ну а я, Тамерлан Исмаилов, с удовольствием передам ваши сообщения в прямом эфире. Погнали!
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8-775-10-60-0-11.

0: Лайв-чат.
1: Ну вот, друзья, и стартуем программу «Лайв-чат». 15 часов, 4 минуты, и все максимально идеально складывается. Замечательная песня успела проиграть, так что и хорошее настроение вместе с нами. Погнали! Всем привет! Хочу передать привет всем казахстанцам, а также отдельный всем кустанайцам. А также хочу передать привет кафе «Косык», холодному цеху «Заготовка», а также Наталье Сергеевне. Легкой работы нам и много выходных. С пожеланиями, Жанат Ханум. Ну, это по-настоящему получился привет с размахом. Отдельный салам Кустанаю, дружной команде кафе «Косык» и холодному цеху, и Наталье Сергеевне в частности. Пусть смена пролетит незаметно, гостей будет много, ну а выходных еще больше. Добрый день, большой привет Темирбаеву Аскату. Если в моей жизни по воле Аллаха будет что-то вечное, то пусть это будет твое присутствие в моей жизни. Люблю, целую и скучаю, твоя Жанка. Очень красивые слова получились у вас, когда человек становится не просто частью жизни, а ее самым важным смыслом – это чувствуется даже через радиоэфир. Асхату большой привет, и только светлых дней впереди. Добрый день, лучшее радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Вячеславу Стрелковскому от Ирины. А, родной мой, я думаю о тебе днем и ночью. Очень сильно по тебе скучаю, крепко-прикрепко целую и с нетерпением жду нашей с тобой встречи. Ну и очень-очень-очень аж целых 3 раза. Сильно тебя люблю. Спасибо, и все это оформлено с красивыми поцелуйчиками. Ну и кажется, расстояние здесь измеряется не километрами, а количеством мыслей друг о друге. Пусть долгожданная встреча наступит как можно скорее, ну а пока этот привет обязательно согреет сердце Вячеслава. Ловите. Здравствуйте, НС Радио. Привет моему любимому Бигбулату. Сегодня утром проводили наших гостей. Прилетают снова 6 июля. С любовью, твоя Асель. Ну что ж, гости уехали, но совсем ненадолго. Уже скоро снова соберутся все вместе. А пока Бигбулату летит еще один теплый привет с любовью, ну и хорошими новостями из дома. Ну и вот еще и несколько теплых слов, друзья. Нашли своих адресатов, совсем скоро снова встретимся в эфире. Ну а пока наслаждайтесь музыкой, хорошим настроением и, куда уж без него, номером нашего WhatsApp, куда и следует отправлять ваши пламенные приветы. 775-106-0011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Друзья, продолжаем программу «Лайв-чат». Кто только присоединился, напоминаю, что целый час будем передавать ваши пламенные приветы и прекрасные поздравления. Ну а сделать это очень просто. Отправить сообщение на наш WhatsApp номер 775-106-00-11. Кто же уже это сделал? Собрал некоторое количество ваших приветов. Погнали их читать. Добрый день, Радио НС. Нежный привет мужу и любимому папочке Мамедову Саиду. Мы всегда рядом. Береги себя, ты нам очень нужен. Крепко обнимаем, любим и целуем. Жена и дочь Златана, все это с красивыми смайликами, поцелуйчиками, сердечками. Ну что же, есть слова, которые хочется слышать каждый день, такие как «Мы рядом» и «Ты нам очень нужен». Ну, именно эти слова отправили прекрасному человеку Мамедову Саиду, так что вам еще раз пламенный привет, отличного настроения, пусть семейное тепло всегда будет рядом, даже на расстоянии. Добрый день, любимое радио НС, передайте, пожалуйста, привет Ахмету от Джанель Скокчетау. У нас все хорошо, Ибрагим взял на новогодние игрушки. Зовет меня на балкон, говорит, елку хочу. Взял ледянки и хочет кататься на горках. Немного не понимает, что зима, лето, но стараюсь объяснить ему, что кататься мы будем зимой, когда будет Новый год. Но в целом все хорошо. Целуем и обнимаем. И что же, Ибрагим сегодня явно поднял как минимум мне настроение. Думаю, всем остальным, кто услышал или даже стал свидетелем этих действий. И когда летом достают елочные игрушки и уже мечтают кататься на ледянке, значит, новогоднее настроение вообще не зависит и от календаря. Пусть детская фантазия никогда не заканчивается, но и от вашего имени пламенный привет Ахмету передали. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Маленькое напоминание, ты у меня самый лучший. Хорошего дня и отличного настроения. Скоро обниму, твоя мама Олеся. Привет от всех твоих родных, папа, мама, бабушек и сестренки Вероники. Безумно скучаем. Ну, это самое приятное напоминание, которое можно получить, ведь что ты для кого-то означаешь, что ты самый лучший. И отправляют такие семейные приветы. Владимиру большой привет еще раз от всей семьи. И пусть долгожданные объятия наступят уже совсем скоро. Добрый день, Радио НС. Передаю привет мужу Валерию. Лера радостная, дождалась меня, залезла на ручки, обнимает. А поцеловала ее от себя. Лера хозяюшка, постирала свои вещи с бабушкой, пока меня не было. Помощница растет. Дядя Самат сказал Лере, надо делать права. Она садится с ним за руль и рулит. Все передают привет. А любим, скучаем и обнимаем. Лера, похоже, растет настоящей помощницей. И вещи постирала, и за руль уже присматривается, ну, еще немного, и, кажется, права действительно придется оформлять. И вот так вот, друзья, у нас незаметно пролетел еще один выход в рамках лайв-чата. Спасибо, что продолжаете делиться своими историями, эмоциями, самыми важными словами. Именно они делают наш эфир таким живым и теплым. Совсем скоро вновь вернусь, новые сообщения соберу, но до той поры номер

0: в чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.
1: Друзья, 15 часов 23 минуты. Продолжаем программу Лайв-чат. Программа приветов и ваших теплых поздравлений. Ну что же, без лишних слов, поздравляем Катерину. Мы с раскруткой новой фирмы. Если нужен вкусный ужин, закажите себе суши. Только строгий в фирме Кролл. Там всегда отменный ролл. Суши-бургер просто класс, радует и рот, и глаз. Здесь продукция бесценная и приемлемые цены. За товаром этим давка, есть бесплатная доставка. Еще один момент, Кролл крутой ассортимент. Ну это получилось по-настоящему. Поздравления с аппетитом. Пусть у Катерины новое дело развивается так же стремительно, как исчезает ролл со стола. Успехов, благодарных клиентов, и пусть заказов будет столько, чтобы свободная минута стала настоящей роскошью. Все это от Владислава. Пламенное сообщение и поздравления, соответственно. Добрый день, радио НС, дорогой Фаис. От всего нашего коллектива поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи и исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый новый день приносит новые возможности, вдохновение и поводы для улыбок. Пусть рядом будут искренние люди, верные друзья и те, кто всегда поддержит в нужный момент. Спасибо тебе за твой труд, ответственность, доброту и позитивный настрой. С тобой приятно работать, и мы искренне ценим, что ты являешься частью нашего коллектива. Пусть все поставленные цели достигаются легко, мечты сбываются, а жизнь радует яркими событиями, приятными встречами и новыми победами. Оставайся таким же сильным, добрым, отзывчивым и жизнерадостным человеком. С днем рождения, Фаис! Пусть впереди тебя ждут только счастливые моменты, крепкое здоровье, успех во всех начинаниях и большое человеческое счастье. С наилучшими пожеланиями, твой коллектив. И когда с днем рождения поздравляет весь коллектив, это говорит не только о профессионализме, но и о человеческом уважении. Фаизу крепкого здоровья, ярких побед, исполнения желаний. Пусть каждый Новый год жизни будет еще счастливее предыдущего. С днем вашего рождения. Добрый день, радио НС. Хорошего всем дня. Передаю привет моему дорогому брату Алмасу от сестры Жанат. Каждый день думаем о тебе. Все очень скучаем по тебе. Ты сильный, ты все преодолеешь. Мы в этом уверены. По Степногорску вопрос решен. Надеюсь, уже в ближайшее время встретимся с тобой. Любим, целуем и обнимаем. Ну, очень приятно слышать, когда хорошие новости идут одна за другой. Похоже, ожидание встречи становится все короче. Алмасу большой привет, терпение и только хороших событий впереди. Смотрим, что у нас, друзья, еще имеется. Добрый день, любимое радио НС. Здравствуй, любимый город семей. Передаю горячий привет любимому супругу Витковскому Юрию. Юрочка, жду тебя скорее домой. Соскучилась очень. Люблю, целую и обнимаю. До скорой встречи, твоя Ленуська. Ну что же, из семей сегодня летит очень теплый привет. Когда дома так искренне ждут, расстояние становится немного меньше. Юрию отличного дня, и пусть долгожданная встреча наступит как можно скорее. Надеюсь, следующий выход в рамках программы Лайв-чат также наступит в скором времени, потому что сейчас мы уходим на небольшой музыкальный перерыв. Номер WhatsApp через пару-тройку секунд, так что не пропустите, записывайте и отправляйте.
0: NS. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Друзья, наконец-то возвращаюсь в студию Радио НС с уже финальным выходом в рамках программы «Лайв-чат». Много, прям много сообщений ваших финальных собрал. Однозначно можно уже сказать, что это будет крайне большой, но зато душевный выход. Здравствуйте, лучшее Радио НС. Любимый мой котенька, я очень сильно соскучилась и безумно тебя люблю. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя, подписалось поцелуйчиками и сердечками. И, кажется, у этого человека есть сразу два самых ласковых имени, котенька, да солнышко. Пусть такие нежные слова звучат не только по радио, но и совсем скоро при долгожданной встрече. Доброго солнечного дня. Большой огромный привет с Кустаная, другу семьи, крестному Валерию. Получили твой приветик. Снежа пошла укладывать. Лерку, я сегодня выходная. Вот слушаю радио и знаю, что ты слышишь тоже. Улыбнись и знай, что все будет хорошо. Ждем, скучаем. Саша всегда спрашивает про тебя. Все к тебе хочет. Обещаю, что скоро встретимся и крепко обнимаем твои пончики. Похоже, Валерий сегодня получает целый пакет хорошего настроения. Лера уже сладко спит, а Саша вспоминает крестного, ну а пончики из Кустаная передают крепкие объятия и обещают, что до встречи осталось совсем немного. Всем привет еще раз всем казахстанцам и кустанайцам. Теперь хочу передать привет Валерону. Хорошо, дружи с Лысым, мистером Пропером, и не бери нашу швабру. Наталье Сергеевне легко и быстро добраться до Владимировки. С пожеланиями, Жанат Ханум. Вот это уже привет с небольшим юморцом. Валерону дружить с мистером Пропером, чужую швабру не присваивать, а Наталье Сергеевне легкой дороги до Владимировки. Отличного дня всей вашей прекрасной компании. День добрый, Радио НС, я парикмахер, зовут меня Арман. Передайте, пожалуйста, привет моим клиентам, огромнейшие, конечно же, моим будущим клиентам города Арысь, парковый Алмау Разбаева, 31. Спасибо большое, вам тоже желаю больше, мне больше слушателей. Ну и здоровья всем вашим работникам, без исключения, еще раз большое спасибо. Вот такая вот небольшая рекламная интеграция, видимо, вплелась в наш эфир, можно сказать, было незаметно, но тем не менее, пламенный привет передали, и чувствуется, что настроение у человека хорошее, и желает он много чего искреннего, хочется и в ответочку пожелать всего самого, и пламенный привет передать. Здравствуйте, любимое радио, сегодня у нас годовщина свадьбы, 19 лет, любимый, я тебя очень сильно люблю, ценю, спасибо, что ты у меня есть, от супруги Ольги, и 19 лет вместе, это уже не просто дата, а целая история, написанная любовью, заботой и общими воспоминаниями. Поздравляем с годовщиной. Пусть впереди будет еще много счастливых лет, семейного уюта, ну и поводов говорить друг другу самые важные слова. С праздником. Что еще, как говорится, добавить? Привет, Хамид. Мы очень скучаем. Ждем встречи с нетерпением. Обнимаем и целуем твои родные, подписались. И самые короткие приветы порой оказываются самыми сильными. Хамиду сегодня летят крепкие объятия, поцелуи и, самое главное, искреннее ожидание долгожданной встречи. Здравствуйте, Радио НС. Передаю привет из Семея. Сегодня наши парни будут бороться за победу в финале чемпионата Казахстана по футзалу. Желаю нам победы, Алга Семей. Сегодня Семей болеет всем сердцем. Желаем нашим футболистам красивой игры, уверенности на площадке. Конечно, победа в финале чемпионата, как говорится, ну и вы написали, Алга Семей. И на этом, друзья, все. 15 часов 43 минуты расправились с абсолютно всеми присланными сообщениями. И хочется лишь сказать большое вам человеческое спасибо. Завтрашнюю среду в 15.00 Александр Шмогалев продолжит заниматься этим прекрасным делом и передавать ваши пламенные приветики. Никуда не переключайтесь, ведь следующий музыкальный лишь продолжит наше хорошее настроение. И я не буду прощаться, так что далеко не уходите. И всем привет!
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.

0: Новый музыкальный час открывает Monatic с треком «Кружит». И знаете, лето вообще обладает удивительной способностью закружить каждого из нас. Кого-то в череде поездок и отпусков, кого-то в долгих прогулках по вечернему городу, а кого-то просто в круговороте приятных встреч, любимой музыки и хорошего настроения. Главное в этом вихре событий иногда остановиться на мгновение, вдохнуть полной грудью и поймать удовольствие от самого обычного дня. Ведь именно с таких моментов потом и складываются самые теплые воспоминания. Так что предлагаю закружиться только в хорошем смысле этого слова. Впереди еще целый музыкальный час, друзья. А настроение продолжит создавать любимые исполнители и отличные песни. Оставайтесь вместе с нами на волне радио НС. Следующие 60 минут обещают быть интересными.
1: Любой цвет настроения.

0: время пробок.
1: Друзья, 16 часов 16 минут. Самое время заглянуть в наши любимые Яндекс.Карты, чтобы удостовериться, какая сейчас дорожная обстановка. И что же, видим в Алматы 6 баллов и затруднено движение. По проспекту Абая со стороны запада вы потеряете около 20 минут дороги от проспекта Гагарина до Алтынсарина. По Тулюби в западном направлении ожидается затор от Сакена Сейфуллина до улицы Ауэзова. Те же 20 минут. Ну и по улице Жарокова на юг более 25 минут, друзья, вам понадобится от улицы Карасай-Батыра до Утепова. В Астане 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по улице Кравцова, Бараева и проспекту Кабанбай-Батыра от кладбища до Кургаджинского шоссе. Также ожидается затор по проспекту Аблайхана от АЗС до проезда под ЖД. Ну и по шоссе Алаш простоять придется от автодрома до 69-й улицы. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
0: Мимо пробок.

0: Группа «Непара» прямо сейчас исполняет песню о любви, собственно, которой не было. И ведь порой жизнь действительно любит не сослагательные наклонения, скажем так. А что было бы, если? Но, наверное, гораздо интереснее думать не о том, чего не случилось, а о том, что еще обязательно впереди. Тем более есть вещи, о которых лучше не гадать. Например, какой будет погода на завтра? Здесь предположение лучше оставить в сторону и довериться прогнозу. Поэтому прямо сейчас предлагаю узнать, чего ждать от завтрашнего дня.
1: Погода на радио НСМ.
0: Согласно сервису Яндекс.Карты, завтра, то бишь 1 июля, в Астане ожидается облачный день с прояснениями без осадков, с температурой плюс 27. В Алматы же прогнозируется пасмурная погода с дождем, уже с температурой плюс 23.
1: Погода.
2: Көңіліңді мархайтатын, жаныңа шуақ, ұялататын толқын. МС радиосы.

0: Леди Гага прямо сейчас звучит на волне радио НС с треком Shape of Woman, получается. А наш музыкальный час тем временем плавно приближается к своему завершению. Но впереди еще есть время для хорошей музыки и пару любопытных фактов. Ну, например, сегодня, то бишь 30 июня, отмечают весьма необычный праздник, и называется он День рождения Бабы-Яги. Пусть в сказках ее чаще всего представляли суровой хозяйкой избушки на курьих ножках, современные авторы все чаще показывают ее совсем с другой стороны. Мудрый, находчивый, иногда даже очень добрый. Что довольно странно. Видимо, даже сказочные персонажи со временем меняются к лучшему. Ну а мы тоже не стоим на месте. Совсем скоро откроем новый музыкальный час и продолжим этот вечер вместе.
1: НС Радиоса. Казахстан. Дежа Салган.

0: әуінен жаралғанбыз.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Максим открывает новый музыкальный час с песней «Как летать». И кажется, именно сейчас это настроение особенно близко многим. Рабочий день уже выходит на финишную прямую, до долгожданного вечера остается все меньше времени, и наверняка кто-то мысленно уже взлетел из офиса домой на прогулку или на встречу с близкими. Кстати, о том, как высоко можно подняться, хочется поделиться одной интересной новостью. Во Франции из-за аномальной жары Эйфелевая башня встала почти выше на 10 сантиметров. И все дело в обычной физике. Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому при 40-градусной жаре знаменитая достопримечательность буквально подрастает. Инженеры уверяют, что это совершенно естественное явление, а сама башня изначально проектировалась с учетом подобных изменений. Вот так даже один из самых известных символов мира напоминает: летняя жара способна удивлять не только нас, но и архитектурные шедевры. А мы продолжаем проводить этот вечер вместе. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. Оставайтесь рядом на волне Радио НС.
1: Радио НС.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

Друзья, вместе с Яндекс.Картами выхожу в эфир, чтобы поведать актуальную дорожную обстановку. В Алматы 6 баллов и затруднено движение. По проспекту Сейфуллина со стороны севера вы потеряете около 20 минут дороги от Политехнической улицы до Макатаева. По Рыскулово в западном направлении ожидается затор от улицы Букиханова до Букеева. Те же 20 минут. Ну и по улице Рыскулова.

0: Бакиева на юг. Более 25 минут, друзья, вам понадобится от улицы Дюсенова до Тимирязева. В Астане 4 балла и больше всего времени потратите по проспекту Аблайхана от улицы Айнаколь до АЗС. Также ожидается затор по Александра Пушкина от улицы Кенесары до Александра Кравцова. Ну и по проспекту Туран простоять придется от улицы Сарайшек до Сыганака. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
1: Мимо пробок. Разные мысли. Хамство – это имитация силы слабым человеком. Жернова. Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, тайда, пайда, осында. Каспий магазин.
2: НС Радиосында жарнама.

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 17:30, ну а Вера Брежнева напоминает нам о реальной жизни. И ведь порой настоящая жизнь оказывается куда интереснее любого фильма или заранее написанного сценария. Особенно, когда дело, знаете ли, касается спорта, где все может повернуться буквально, ну, за считанные секунды. И именно такой матч этой ночью подарил чемпионат мира по футболу. Сборная Бразилии встречалась с Японией и держала своих болельщиков в напряжении до самого финального свистка. Японцы первыми открыли счет, затем бразильцы сумели отыграться, ну а победный мяч отправили в ворота лишь на 95-й минуте. Настоящая футбольная драма с хэппи-эндлем, с хэппи-эндлем, я бы так сказал, для Селесао. Ну, теперь Бразилия выходит на 1/8 финала, ну а своего следующего соперника узнает уже совсем скоро. Сегодня вечером определится, кто продолжит борьбу с пятикратным чемпионами мира Норвегии или Кот-Эдуар. Вот за такие эмоции мы, друзья, и любим футбол. Пока судья не дал финальный свисток, история еще не закончена. Ну а у нас впереди продолжается этот летний вечер в приятной компании Радио НС.
1: НС Радиоса.

Ну что ж, друзья, сегодняшний эфир вместе с вами завершаем под легендарную Глорию Гейнер и ее «I Will Survive». Песня, которая уже не одно десятилетие напоминает, что бы ни происходило, всегда можно найти в себе силу двигаться дальше с улыбкой и верой в лучшее. Спасибо, что провели этот вторник вместе со мной. Надеюсь, за эти несколько часов хорошая музыка помогла хотя бы ненадолго отвлечься от забот, пробок и рабочих вопросов. Ну а завтра компанию в эфире «Радио НС» вам составит Александр Шмыгалев, поэтому скучать точно не придется. Со мной же мы вновь услышимся в четверг, как всегда, начиная с программы «Приветов Лайв-чат». Меня зовут Тамерлан Исмаилов. Берегите себя, своих близких и почаще находите поводы улыбаться. До скорой встречи на волне «Радио НС».

0: В Алматы на время ограничат движение на участке улицы Жуала. В Алматы в рамках реализации проекта по пробивке улицы Тулеби до границы города вводится временное ограничение движения автотранспорта по улице Жуала. В связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей с 8-29 июня до 8-29 июля движение будет ограничено на участке от улицы Тулеби до проспекта Раймбек-Батыра. Объезд будет организован по улицам Байкена Ашимова, Жуманиязова и далее Тулеби. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут. Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в телеграм-канале «Собачка Алматы-Жола», в социальных сетях Акимата, а также в сервисах 2GIS и Яндекс.Карты.
1: Реклама на радио НС 356-6000. Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан! Впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

0: В Алматы на время ограничат движение на участке улицы Жуала. В Алматы в рамках реализации проекта по пробивке улицы Тулеби до границы города вводится временное ограничение движения автотранспорта по улице Жуала. В связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей с 8-29 июня до 8-29 июля движение будет ограничено на участке от улицы Тулеби до проспекта Раймбек-Батыра. Объезд будет организован по улицам Байкена-Ашимова, Жуманиязова и далее Тулеби. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут. Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в телеграм-канале «Собачка Алматы-Жола», в социальных сетях Акимата, а также в сервисах 2GIS и Яндекс.Карты.
1: Реклама на радио НС 356-6000.
2: Это шоу.

0: Разные мысли. Вирус отличается от антивируса тем, что распространяется бесплатно.
1: Жернова. Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
2: НС радиосында Жарнама. 300 алты алпыс 00.
3: Нет, не надо.

0: Рубрики.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

80-х. Стиль 90-х. На радио МС отправляется экспресс в прошлое.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание, нам все предстоит

очень гладко, но в общем знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно,